Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опоз. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиле Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20.

0: 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!

0: Акты бар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
3: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
5: Дәвәне ишеттең ме? Биектауда Биекстом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биекстом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Балевая урамы 40 ГЕРТА.
6: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
7: Яшикләү 6+.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
9: Ишетесезме? Жей тауш.

0: Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады деп шықтым әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем

0: городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радио Сатагдимита!
2: Уникенше сентябрь! Статнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Статнефть аренаның бозын
4: бергәләп эрдик!
5: Билетлар Статнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Статнефть арена буз сарайы. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ильмира Нагимова.

0: сыпплы күрене.
1: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоянылырға соңаны.
2: Жүрт дүбәгіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорейбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
3: Қорәлі Ибрахим ауатырышты шығанда.
4: Зур Крылов курамында ремонт бара, шуңа күре онда бүкі деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Рахмет бик зур. Қозанда һәм Татарстанда бүген, дуслар, 20 августта температура 21-23 градус болашақ. Жел түнге күнбатыштан күнбатышқа өзгерушен. Қысқа уақытлы яңғырда яуы ихтимал. Басым 743 миллиметр, бұл нормадан біраз төбенірек. Магнит қара 4 балл.
5: Болгар радиосында реклама.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.

0: Октябрь пирамида.
1: Ящик Лёвы Олта Плюс.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китанна.
7: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
8: Қиматтыру?
7: Юқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Рафис Каримуллин, Шәкүр.

0: Те жобин бизден сура. Киндрида сельхозна пара техникага кирак ярак. Дүрле запчасть бары мында.
1: Бойлар сабасында 2.52.46, 3.45.22.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: в аптеках Фармленд.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
4: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәш ұсырала.
5: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Болық бестесі 104.9 FM.
6: Ильгиз Мәхетдинов.

0: спорт саудаузага белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
3: Подробности на сайте mostovik.rp.ru.
2: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
6: Яқын кішігізге хәмірге батырға ирек бермегіз. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәрі йығындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: майның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Болгар радиосы фестинг иранашесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля. А счастливых моментов больше, чем туристов на Баумана. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Радиосында реклама.
1: Дами, өзіңе чанган машинасы, әхотыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қиғат қашыққандыр. Хәзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар башламалар. Өзімді шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек хәм іш пішмақ аларға бола.
3: Диалог авто. Хавейл хәм чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық. Шолтыра.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
6: Әлемдә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
7: Акция 2026 елының 31 декабрь нағады. Тулырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
8: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Хәмит Мәткәримов.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга» «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Ландыш Иханшина. Республикада бүгінгі пилотсыз ұшқыш жүмінен соң зиян көрушілер бар. Мәскеуде Татарстан мәдениеті күні розы. Әхәзір толырақ. Қазан Кремлендә бүгінгі пилотсыз ұшқыш жүмі турында оңлатма мәлімет берділәр. Хәбәрдә әйтелгәнчә, бүген иртән республикада пилотсыз ұшқышларның масса күләм һөҗүменә дучар булды. Ул аеруча Кама Орьяга зонасына туры килде. Мобиль төркемнәрнең һәм һава һөҗүменә каршы оборона системаларының эшенә

0: концерттер лимиті.
1: Уникінші сентябрь. Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
3: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әріпік.
3: 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
4: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Белишмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Яңа ТНТ 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник. Ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиссевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиссевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.

0: Зонда реклама.
1: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
2: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
3: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғадигіне концерт түгел, ә оның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Көңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени өзеге. Билетлар сатуда.
4: Қазан 2026 жыл.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800 69-23. Интернет-сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
11: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
12: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
13: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
14: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
13: Телефон 8 843 237 22.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
4: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз.
5: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша. 8-965-620-44-44.
6: Сәлем, Фәрит.
7: Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китанна.
7: Нишек?
6: Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
7: Қиматтыру.
6: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
8: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552.
9: 0 плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 2026 год.
11: Солкын шай білян, яна бір елам үтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білян қаршылый. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан урамы 1-ші йорт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегіше Салават концерт.
12: Концертный уйштуша и П. Фатхетдинов Салават Закевич. Огроем 1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999- 6+.
7: Болгар радиосы фестнің ресми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
10: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
13: Ескәрі юғынты сұ болуы мүмкін. Толип білән кенешке шу сұрала.
14: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570.

0: Қалай біш? 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшина Зиля Анасқызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
5: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Их ты бар!
7: Их ты бар!
8: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
9: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр жыршылар!
12: Дәртле жырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
18: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан ТАСС программы «Бірінші ел». Украин 118-484-7189-5600.
19: 2026 ел. Яшик Ляо Отоплюс.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
14: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91. Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Жей уте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
6: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртенге ош жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
8: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
9: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Болгарадио ЦФС-ның иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енешеде. УК партнер жауаплығы шекленген жамғаяты.
11: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
13: Ләйлә Галиева.

Сушан Болатла, Йонгарла Буларди Фаразла Синоптиклар, Тюнля Хамиртан Туман, Кузетлеша, Тюнья Кунбатуштан Юнельши, Кунья Каузгарюшен Толган Жиль. Температура Тюнля, Ун Бишкендес, Йигарме, Йигарме Биш Градус Хахадера, Жила Буларди Фаразлана, Элегим Нотларда Позанапс, Йигармике, Йигарме Иш Градус Шемаса Жила.

0: Қытай қам Кореядан машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
1: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра.
3: Хәр уақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргін әкеш. Билетлар сатуда.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Егермил Шаныш Хамьердем. Окбарс именет компаниясы клиентларға хам партнерларға 2 дистейл шанышлары үшін шын көңілден рахмет білдіра. Өзіңізді хам йоқынларыңызды күтілмеген шығымлардан соқлағыз. Полисны компания сайтында кейсі Татарстан Республикасы бойынша біздің офисларда рәсімлештіруге мүмкін. Окбарс именет компаниясы 20 ел дәуірінде сізнің турында пайғырта.
10: Россия Федерациясы Бузяк Банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. СЛ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. БС номер 38-67-2024 жылының 26 ноября.
11: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 2026 год.
13: Иртенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
14: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ, хэм Иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ринат Гыйфанов. Елмай.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кор

0: уборочным комбайном «Дон Нива АКАС». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жамғияты.
2: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңіз соқлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бекхлави, Литай.
3: Акция 2026 елінің 31 декабрь нағады. Тұлырақ мәрімет Литайдан пару сайтында.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшаны Зиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп эрдик!
15: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть 16 90 15 67 37 2026 ел яшекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Лилияна Ирназарова.

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшиклеуы 6+.
2: Татар автоподбор егетлері Қытайған Кореяда машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
5: Телефон 240-4143.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
9: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауапылығы шекленген жәмғияті.

0: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18. Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Том стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәрге бармыш ала тішлеріне деваларға боламын қазір? Әйе, тішлерге компьютер томографиясын ұзырға, шәһәрге баруға керекмей. Биік Том стоматологиясы балаларының тішлерінде дауалый, имплант һәм протезлар қоя, табип ортодонт та үзләрендә қабул итә. Қызым, шалтыратып язылық тезірек. 8-937-2080 Сиксендур, Биктоу, Болевая Урама, Крак, Гайерта.
2: Их ты бар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Transtovarlar hep ayak giyme. Kozan Оренбург тракта 158 Б. РК Баянында.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
2: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Сак бол, аның харизмасы бәйлелік тудыра.
8: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тик түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ут, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тик біргіне кеш, билетлар сатуда.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
14: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август буе юрилген машиналарга сынгы ташламалар. Сизни 2000-нен артык тикшерилген автомобиллер бизнинг автосалоннарда күте.
15: Тулырак диалог автода сайтында.
16: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
17: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
18: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
16: Болгар радиосында музыкаль премьера. Румия Фәтхетдинова, Болот, Венера Махмутова, Киев һәм сүзләре.

0: Шуақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала шактан таныш милли тәм.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Болгар радиосы фестинг иранашесе Татмак. Хэр уақыт енашеде. УКА партнер жоуплыгы шекленген жамгаяты.
3: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Давлян.

0: Муслим Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, әжей дәмі. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сырағыз.
3: Пап, снег.
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!

0: Реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Иртенге шай радиот обширонның иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
5: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь, вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
6: Болгар радиосы фестинг иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енешеде. УК партнер жауаплығы шекленген жамғаяты.
7: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауманно. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
9: Энҗе Егорова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.